0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Ветер слабый, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио. Минск 97.4.

0: Реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны дожди и грозы. Ветер слабый, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: на «Минской волне». 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Ветер слабый, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Программа «На Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
2: Без возрастных ограничений.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: русы. Этому городу нужны свои герои. Открой в себе музыкальные суперсилы. Вместе с Викой Красовской в программе «Супербелорусы». Прямо сейчас на МВ-радио.
1: Привет, меломаны и любители качественного звука. На связи Вика Красовская. И вы слушаете хит-парад «Супербелорусы» – место, где рождаются настоящие музыкальные тренды. Сегодняшний выпуск обещает быть максимально непредсказуемым. Каждый трек достоин звучать на репите. Давайте вместе создавать это супернастроение, подпевать во весь голос и наслаждаться моментом. И обязательно заглядывайте на сайт mvolna.by, чтобы проголосовать за те песни, которые согревают вашу душу. Пристегните ремни. Музыкальный взлет разрешаю.
0: Супербелорусы. Удар первый.
1: Бывают песни, которые с первых секунд создают особое настроение. Немного грустное, но такое кинематографичное. Когда хочется просто ехать на машине по ночному городу, смотреть на капли дождя на стекле и думать о своем. Ловите новинку, которая точно пропишется в ваших плейлистах. Песня-история о сложных чувствах, рассветах и поездах, которые нельзя отменять. Элия. Утро.

0: станции. Удар второй.
1: В эфире зафиксирована мощнейшая аномалия. Если у вас только что побежали мурашки по коже, все в порядке. Это не сбой в сети. Это наши колонки штурмуют дуэт, способные перевернуть ваше представление о танцевальной музыке. Их новый трек – это чистый концентрат энергии, который мгновенно пробивает любую защиту. Настраиваемся на общую волну и ловим этот безумный импульс каждой секундой трека. Juicy Beat. Lennox Nova. Vibration.

0: Удар третий.
1: Время проверить жизненно важные показатели нашего хит-парада «Супербелорусы». И прямо сейчас приборы фиксируют резкий скачок тепла. Если ваше сердце бьется чаще обычного, не паникуйте. Это нормальная реакция на хорошую музыку. Эта девушка точно знает, как довести температуру до идеальных показателей. Ксения Левчик. Температура.

Бывают треки, которые способны пробить любую броню сомнений и заставить двигаться вперед, вопреки любым гравитационным силам. Наша космически талантливая землячка напоминает золотое правило всех супергероев. Любые страхи — это лишь иллюзия в нашей голове. Стоит сделать всего один шаг, и Вселенная прогнется под вас. Наталья Подольская. Не бояться.

0: Поддержать героев нашего хит-парада вы можете на сайте mvolna.by. Ставьте лайки, подобайки и заряжайте своей энергией этих супербелорусов.
1: Супербелорусы.
0: Внимание на радары. В нашем чарте появляется объект, который движется быстрее болида Формулы-1. Говорят, вдохновением для этого трека стал сам Брэд Питт. Его драйв, его страсть и его фильм о запредельных скоростях. Но если Брэд управляет машиной, то эта девушка управляет нашими чувствами через рецепторы. Готовьтесь почувствовать этот шлейф адреналина и магии. А посмотреть интервью и как создавался хит можно в программе «Живой звук» на YouTube-канале МВ Радио. Диана Громова. Запах кожи.

0: Квантовый скачок.
1: Зачем ждать принца, если можно самой купить и бренды, и билеты на Мальдивы? Встречайте главных селф-мейд девчонок нашей сцены. Они не просят помощи, они просто берут и делают стопроцентные хиты. Невероятный стиль и железная уверенность. Раскачиваемся под мощный манифест независимости. Анастасия Соляная, Ксения Левчик. Я сама.

Иногда, чтобы найти себя, нужно полностью обнулиться. И наша следующая участница сделала это максимально красиво и громко. Гордость белорусской сцены, невероятно стильная и харизматичная исполнительница готова представить свой главный личный хит. Трек для тех, кто прямо сейчас проходит через трансформацию и уверенно смотрит в будущее. Анна Трубецкая. «Новая я».

0: теперь время нашей рубрики «Суперсила».
1: Суперсила.
0: Что делать, когда иллюзии рушатся, а за спиной остаются лишь руины? Правильно, возрождаться из пепла, становясь еще сильнее. Встречайте мощный, глубокий и до мурашек честный трек, который заставит вас поверить в собственные силы. Он для тех, кто прямо сейчас строит новую жизнь на обломках старой. Товстик. Разбитые мечты.

Забудьте про пасмурную погоду. Мы нашли главный генератор тепла и отличного настроения. Эта исполнительница обладает уникальным даром. Ее треки мгновенно поднимают уровень счастья в крови. Вас ждет чистый танцевальный драйв, который заставит двигаться каждого. Выходим из тени, ловим яркий летний вайб и сияем на полную мощность. Лили Сэм. Ши-ши-шай.

0: эмоции.
1: Долгие вступления – это не про нас. МВ Радио сразу бьет по газам. Пока другие рассуждают о трендах, мы просто врываемся в ваш эфир. Впереди тройной музыкальный залп без рекламы, пауз и лишних разговоров. 300% хита белорусской сцены накроют вас мощной волной концентрированного звука прямо сейчас. Пристегните ремни, мы переходим на сверхзвуковую скорость.
0: Супербелорусы. Финальная битва.
1: Холи Флейм. Тону.

0: Финальные аккорды нашего хит-парада уже растворяются в эфире. А это значит, что пришло время прощаться. Для вас работала Вика Красовская. Спасибо за вашу бешеную энергию, за ваши улыбки, которые я чувствую даже через микрофон, и за вашу любовь к родной музыке. Пусть вся следующая неделя пройдет для вас под знаком позитива и легких дорог. Заходите на сайт mvolna.by, оставляйте свои голоса за любимых артистов и творите музыкальную историю вместе с нами. Увидимся ровно через неделю. Пока!
1: Еще одна неделя позади, а значит, пора готовить новый плейлист «Супер белорусы» на МВ Радио. Этому городу нужны свои герои.
2: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны дожди и грозы. Ветер слабый, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, кто может посетить Беларусь и что удалось сделать астрономам.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил лидеров Никарагуа с годовщиной Сандинистской революции. В этот день далекое государство празднует установление нового, более продвинутого политического режима. Глава нашей страны отметил, что принципы официального Манагуа довольно близки Минску. В их числе равенство, справедливость и право на самоопределение людей. Александр Лукашенко надеется, что две республики продолжат развивать сотрудничество между собой. Президент Беларуси пожелал лидерам Никарагуа здоровья и успехов в работе, а жителям далекой страны мира и процветания. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков провел переговоры с президентом Мозамбика Даниэлем Шапу. Руководитель ведомства передал лидеру африканского государства предложение от главы нашей страны. Александр Лукашенко пригласил коллегу посетить Беларусь с официальным визитом. Политик согласился совершить путешествие в ближайшее время. Таким образом, официальные Минск и Мапуту надеются укрепить сотрудничество во множестве сфер, в их числе логистика и сельское хозяйство.
0: К новостям в мире.
1: Президент Венгрии Томаш Шуйок ушел в отставку. Соответствующую поправку Конституции страны потребовал подписать парламент. Напомню, новое правительство Венгрии желало прекратить полномочия деятеля, поскольку его выбирал старый состав законодателей. Томаш Шуйок назвал ситуацию антидемократической и поворотной для избирательной системы официального Будапешта. Как отметил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, парламент страны выберет нового президента в течение месяца. К новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 449-м километре трассы М1 Брест-граница с Россией. Там можно двигаться не быстрее 100 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Астрономы впервые смогли изучить атмосферу потенциально обитаемой планеты. Речь идет о космическом теле примерно в 50 световых годах от нашей Земли. Объект значительно больше родины человечества и находится довольно близко к своей звезде. Тем не менее, планета располагается в зоне, где возможно формирование жидкой воды. Недавно команда ученых из США выяснила, что космическое тело обладает атмосферой с примесями водорода и гелия. Теперь исследователи намерены выяснить, есть ли на далекой планете признаки воды.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 71 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Ветер слабый, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, сколько белорусы тратят на такси и почему стоит читать книги.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что труд таких специалистов важен для экономики нашей страны. Александр Лукашенко подчеркнул, что без производства металлов невозможно создание многих предметов и конструкций, в том числе жилья. Политик надеется, что представители отрасли будут и дальше укреплять экономическую систему Беларуси. Президент пожелал всем причастным к празднику, а также их семьям здоровья, мира, добра и достатка. Жители Беларуси в среднем тратят около 12 рублей на одну поездку на такси. Такой информацией поделились в Министерстве транспорта. В ведомстве отметили, что власти нашей страны усилили защиту прав пассажиров транспорта. Например, водитель обязан сообщать клиенту стоимость поездки, если он принимает заказ лично от человека. Также правительство закрепило, только заказчик путешествия может выбирать или изменять форму расчета с перевозчиком.
0: К новостям в мире.
1: Иран приостановил выполнение своих обязательств в рамках соглашения о разрешении конфликта с США. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Исламской Республики. Как отметили в ведомстве, официальный Тегеран пока не заинтересован в соблюдении договоренностей с Вашингтоном. Сейчас первостепенной целью государства является защита от новых волн ударов американских сил. Президент США Дональд Трамп подчеркнул: «Белый дом не видит важных последствий такой ситуации для Соединенных Штатов». Новостям регионов. Сезон выставок продолжается на Кургане Славы. Сегодня свои экспозиции подготовили представители двух районов – Слуцкого и Мядельского. Для гостей организуют множество точек интереса. В их числе спортивно-туристические площадки, детские развлекательные зоны и дегустации деликатесов. Поддерживать атмосферу праздника будут выступления различных творческих коллективов. Выставка работает до 4 дня. Организаторы приглашают всех желающих посетить мероприятие. И в завершение выпуска. Чтение книг может влиять на продолжительность жизни. Так считает группа ученых из США. Они наблюдали за состоянием нескольких тысяч человек старше 50 лет в течение долгого времени. Исследователи обратили внимание на тех участников эксперимента, кто посвящал чтению более 3,5 часов в неделю. Оказалось, что у них риск смертности от разных причин может уменьшаться вплоть до более чем 20%. В среднем любители книг прожили почти на 2 года дольше, чем люди из контрольной группы. Специалисты объясняют эффект тем, что чтение создает новые нейронные связи и тем самым поддерживает эффективность работы мозга.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 71 копейку белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Самые обсуждаемые тренды соцсетей на этой неделе. В авторской рубрике Юлии Умаровой «Залипаем».
2: Залипаем!
3: Всем привет, меня зовут Юлия Умарова. Сегодня разберем главные тренды, которые вирусятся в соцсетях.
1: Обсуждаем.
3: В интернете вирусится лайфхак для тех, кто не любит чистить картофель. Что нужно делать? Свежевыкопанный картофель больше не обязательно долго чистить ножом. Достаточно положить его в кастрюлю, добавить немного воды и соли, закрыть крышкой и хорошенько потрясти несколько минут. В итоге тонкая кожура сама сходит, а картофель становится готовым к приготовлению.
1: Смотрим.
3: Также в Южной Корее больше не нужно стучать по арбузу. Уровень сладости уже указан на нем. Каждый плод проверяют специальным сканером, который просвечивает его и определяет содержание сахара. Результат указывают прямо на этикетке по шкале Брикса. То есть, чем выше показатель, тем слаще и сочнее будет арбуз. Кажется, будущее наступило.
1: Слушаем.
3: И песня «Янлык Тайм» буквально взорвала интернет и стала саундтреком этого лета. Она сейчас вихрится в соцсетях, набирает миллионы просмотров. И все только о ней говорят. Неудивительно, что под нее уже запустили танцевальный челлендж, который набирает обороты. И пока весь мир смотрит футбол, давайте послушаем этот вирусный трек.

0: Это был разбор трендов с Юлией Умаровой. До встречи в следующем выпуске.
1: Смотрим, слушаем, обсуждаем и залипаем на МВ Радио. Наслаждайтесь летним настроением вместе с «Минской волной».

0: на Минской волне. Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Своё.бай». Твой надежный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Своё.бай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Своё» значит лепшее.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Ветер слабый, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: В чем сила, брат?
3: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
2: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
4: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
5: Истина в «Минской правде».
6: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
7: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
8: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
9: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 21 до 23 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, сколько таксистов работает в Беларуси и как развивается новая космическая гонка.
0: Новости.
1: Президент Беларуси намерен совершить рабочий визит в Гомельскую область. Об этом рассказал руководитель администрации главы государства Дмитрий Крутой. По его словам, Александр Лукашенко желает изучить деятельность фермеров на примере некоторых частных хозяйств региона. Политик уверен, такая поездка может указать на необходимость изменений в системе поддержки фермерских организаций. Дмитрий Крутой подчеркнул, частное сельское хозяйство играет немалую роль в обеспечении Беларуси продуктами питания. Более 35 тысяч человек работают таксистами в Беларуси. Об этом рассказали в Министерстве транспорта. Как отметили в ведомстве, перевозчики также зарегистрировали для своей деятельности почти 28 тысяч автомобилей. Примерно 15% таких машин являются электрокарами. Напомню, за последние несколько лет власти Беларуси ввели ряд новшеств в сфере такси. Например, в этих транспортных средствах обязательно наличие видеорегистратора. Кроме того, водители могут трудиться на маршрутах только после регистрации в специальном реестре.
0: К новостям в мире.
1: США увеличивают число своих истребителей на Ближнем Востоке. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. По информации журналистов, Пентагон направил в регион боевые самолеты с баз в Германии и Великобритании. О каком именно количестве техники идет речь, пока неизвестно. Также Белый дом переводит воздушные заправщики ближе к Ирану. Отмечу, что США сейчас располагают примерно двумя сотнями боевых самолетов на Ближнем Востоке. Кроме того, в регионе находится около 50 тысяч американских военных. Новостям регионов. Как минимум 2 человека погибли и еще 5 пострадали при огненных инцидентах в Минской области. Такой информацией за минувшие сутки делится МЧС Центрального региона. Так, пламя унесло жизни людей в деревне Кургановка Борисовского района, а в деревне Мостище Дзержинского региона 2 пожилых человека получили ожоги при розжиге газовой плиты. Пострадавших направили в больницу. МЧС призывает белорусов быть внимательными и строго соблюдать правила пожарной безопасности. И в завершение выпуска. Еще одна страна присоединилась к международной программе освоения Луны. Речь идет об инициативе Артемида под эгидой США. Теперь в ней участвует Сербия. Таким образом, это соглашение подписали почти 70 государств. Отмечу, что аналогичный проект развивают Китай и Россия. К нему присоединились более 15 стран и международных организаций, в том числе Беларусь. Программа должна привести к созданию исследовательской станции на Луне примерно к 2050 году.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 71 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 0+.
1: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
2: Дети, дети, дети, дети в интернете.
3: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
4: Привет, меня зовут Леша Поух, и сегодня я хочу узнать про донат в мире стриминга.
3: Тема активирована. Выдаю информацию.
4: Донат в мире стриминга – это добровольная денежная поддержка, которую зрители отправляют любимому блогеру прямо во время прямой трансляции. На платформе Twitch донаты помогают авторам развивать свои каналы, покупать лучшее оборудование для трансляций и делать стриминг своей основной работой. Такие пожертвования делятся на несколько категорий. Битсы – это официальная виртуальная валюта самого Twitch. Зрители покупают эти цифровые кристаллы за реальные деньги и кидают их в чат, чтобы запустить забавные анимированные эмодзи. Платные подписки – это ежемесячные платежи, которые зрители оформляют на канал стримера. Взамен они получают классные значки, уникальные смайлики для чата и просмотр трансляции без рекламы. Прямые донаты – это переводы через сторонние сервисы напрямую на кошелек стримера. Обычно они сопровождаются текстовым или голосовым сообщением, которое робот зачитывает на весь стрим или даже коротким видеороликом от зрителя.
3: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
4: Спасибо, Лана. Думаю, нет. На сегодня это все. Я запомнил. Донаты – это способ поддержать любимого блогера деньгами. Зрители могут кидать виртуальные битсы, оформлять платные подписки или переводить деньги напрямую. Так стримеры покупают оборудование и могут посвящать себя творчеству. Каждый выбирает, как помочь, и даже маленький донат может стать приятным сюрпризом. Пока, Лана.
3: До встречи.
1: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на Минской волне.
2: Дети, дети, дети, дети в интернете.
1: Минская волна. Звук сочного лета.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Ветер слабый, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 22 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать водителям и как отличились белорусские школьники.
0: Новости.
1: Президент Беларуси заслушал доклад председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика. Руководитель рассказал главе государства об итогах развития региона по итогам 6 месяцев года. Высокопоставленный чиновник отметил, что все направления местной экономики развиваются по сравнению с прошлым аналогичным периодом. Также Александр Лукашенко поинтересовался ходом уборочной кампании в Брестской области и модернизацией агросервисов. Последние рассчитывают обновить в регионе в течение 1,5 лет. ГАИ Беларуси усилила контроль на загородных дорогах нашей страны в течение выходных. Инспекторы делают акцент на выявлении и пресечении грубых нарушений ПДД. В их числе вождение в нетрезвом виде и без прав, игнорирование норм перевозки пассажиров и скоростных ограничений. Особое внимание уделяют Витебской области, где проходит и вскоре завершится фестиваль «Славянский базар». ГАИ призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и строго соблюдать ПДД.
0: К новостям в мире.
1: Как минимум 5 человек погибли в результате землетрясения в Перу. Силу подземных толчков оценили примерно в 5 баллов из 10. Сильнее всего от катаклизма пострадала одна провинция в центральной части страны. Все жертвы стихии находились именно там. Кроме того, в ходе землетрясения травмы получили не меньше 15 человек. Экстренные службы и волонтеры ищут людей под образовавшимися завалами. К новостям регионов. 3 станции столичного метро продлят свою работу из-за чемпионата мира по футболу сегодня ночью. Об этом рассказали на самом предприятии. Корректировка затронет локации площадь Ленина, Октябрьская и Первомайская. Они будут принимать пассажиров до часу ночи, чтобы людям было удобнее добраться до дома после завершения трансляции. Напомню, сегодня в решающем матче чемпионата мира встретятся команды Испании и Аргентины. И в завершение выпуска. Белорусские школьники выиграли 4 медали на Международной химической олимпиаде. Интеллектуальные соревнования проходили в столице Узбекистана, Ташкенте. В событии приняли участие десятки ребят из почти 100 стран. Юным конкурсантам нужно было показать как теоретические знания, так и практические навыки. В итоге наши соотечественники взяли 2 серебряные и 2 бронзовые награды.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 71 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 16+.
1: Громкие скандалы, слухи, яркие события из жизни знаменитостей. В программе Ники Романовой «Звезды сошлись». Прямо сейчас на МВ-радио.
2: Всем привет! И вот над кем сошлись сегодня звезды? Анджелина Джоли впервые раскрыла подробности своей личной жизни после развода. Она откровенно поделилась в интервью, что после ухода Питта мужчины перестали быть ей интересны, и она не встречалась ни с кем с тех пор, как развелась 10 лет назад, а фокусировалась на детях и семье. Ну, конечно, поверили мы ей, да? Сори. Однако сейчас Джоли готова постепенно менять свою жизнь. Она открыта для новых знакомств и свиданий. На этот шаг ее отчасти вдохновляют дочери, которые хотят видеть в ней не просто заботливую мать, но женщину.
1: Звезды сошлись.
2: Виктория Боня может заработать более 250 тысяч долларов на восхождении на Манаслу. Звезда интернета решила превратить свою страсть к альпинизму в бизнес. Телеведущая организует экспедицию на одну из самых высоких вершин мира. Стоимость базового тарифа стартует от 29 тысяч долларов. Дополнительный комфорт в рамках VIP-пакета обойдется уже в два раза дороже. В продаже

0: Заявлено всего 10 мест.
1: Звезды сошлись.
0: Люся Чеботина рассказала о борьбе с пищевыми привычками. Она решила вновь заняться своей физической формой и вернуть тело, которое было пару лет назад. Артистка призналась, что в последнее время позволила себе больше расслабиться в питании, и это отразилось на ее внешнем виде. Она призналась, что главная ее слабость – вкусная и калорийная еда. Ей сложно отказаться от чипсов, картошки, сыра и от курицы, жареной с корочкой. По словам Чеботиной, когда она сильно голодна, ей часто хочется выбрать не самый полезный вариант, например, фастфуд. Однако сейчас певица старается контролировать рацион и постепенно менять привычки. Все мы каждое лето немного Чеботина, правда же? Это все, на чем сошлись сегодня звезды.
1: Ваш пропуск за кулисы шоу-бизнеса. Еженедельный обзор ярких событий в программе Ники Романовой «Звезды сошлись». Лучами жаркого солнца согрето лето на Минской волне.

0: Программа «На Минской волне».
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячее?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Ветер слабый, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. Наши на

0: Реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
5: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 22 до 26 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, хватает ли топлива на заправках Беларуси и о чем предупреждают метеорологи.
0: Новости.
1: Президент Беларуси намерен посетить Брестскую область в скором времени. Об этом заявил руководитель администрации главы государства Дмитрий Крутой. По его словам, Александр Лукашенко осмотрит результаты проекта по созданию пресс-подборщика. Такие аппараты помогают собирать и упаковывать солому сразу на полях. Полностью отечественный прототип сейчас испытывают на практике. Кроме того, президент Беларуси намерен изучить реализацию инновационных проектов молочной отрасли Брестской области. Государственные заправки нашей страны не испытывают дефицита топлива. Об этом заявили в компании «Беларуснефть». На предприятии подчеркнули, что на станциях не действуют лимиты покупки горючего, в том числе в приграничных с Россией регионах. Единственное изменение затронуло АЗС в Витебской области, недалеко от линии государственного рубежа. Там водители могут заправить полный бак своего транспорта только после оплаты услуги.
0: К новостям в мире.
1: Украина намерена заключить новую военную сделку с Польшей. Об этом пишет агентство РИА Новости. По информации журналистов, официальный Киев предлагает Варшаве поставки различных беспилотников. Взамен украинские власти просят партнера передать некоторые истребители МиГ-29. Также речь идет о получении оборудования для техобслуживания боевых самолетов. Некоторые эксперты полагают, что Польша заинтересована в заключении сделки. К новостям регионов. Женский бизнес-форум прошел в Воложенском районе. Мероприятие организовали на базе физкультурно-оздоровительного комплекса в самом Воложине. Организаторами события выступили местные власти и ячейка Белорусского союза женщин. Для всех желающих организовали множество точек интереса. В их числе зоны массажа, спортивные площадки, выставка-ярмарка и книжная экспозиция. Событие было призвано разнообразить досуг представительниц прекрасного пола в Воложенском районе. И в завершение выпуска. Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Беларуси на завтра. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии. Причиной такого решения называют высокую вероятность образования гроз на большей части территории нашей страны. Ночью и утром возможно появление тумана. Также есть шанс формирования сильных ливней и порывистого ветра скоростью до 20 метров в секунду. Специалисты настоятельно призывают белорусов соблюдать правила безопасности при проявлениях стихии.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 71 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: категория 12+.
1: Слушайте прямо сейчас на МВ Радио Каверленд с Яной Довбенко.
2: Всем привет! Это Каверленд, музыкальная планета, где любимые хиты становятся чуть понятнее. Делайте громче. Сегодня разберем трек, который согревает теплом все

0: «Обниму» от Триды – это та самая песня, которую хочется включить на повторе, когда на душе холодно. Это объятие в аудиоформате – теплое, искреннее и бесконечное. Трида поет не просто слова, она поет свою историю, боль и надежду.
1: Что по рекордам?
0: Трек «Обниму» – идеальный кандидат для виральности. Короткий хронометраж, цепляющий припев и эмоциональный посыл – все это работает в TikTok и Reels. Пользователи уже начали снимать под него свои ролики. От трогательных объятий до ироничных скетчей про «Обними меня, я устал». И это только начало. Тренд набирает обороты. Но главное не цифры, а смысл. Это гимн любви, которая готова пройти сквозь огонь, дым и тьму. Обещание быть рядом, несмотря ни на что. Надежда, которая умирает последней, и вера, что любовь будет жить до конца. Позволим ей это сделать и на белорусском.
2: Надея, помирая опошней, але вера, зияю в очах, и я веру, мы станем ближе.

0: сегодня у меня все. Это Яна Довбенко. И я делаю музыку понятной для каждого.
1: Это был Каверленд с Яной Довбенко. Слушайте нас по средам и воскресеньям на МВ Радио. Сочное музыкальное лето на Минской волне.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны дожди и грозы. Ветер слабый, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 23 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как милиция борется с мошенниками и насколько много денег в сфере футбола.
0: Новости.
1: Беларуси необходимо создавать сборочное производство своей техники в других странах. Об этом заявил руководитель администрации президента нашей страны Дмитрий Крутой. Он отметил, что отечественные предприятия должны соблюдать определенную методику создания совместных структур. Например, их итоговый продукт должен подпадать под субсидии местных властей. Таким образом, белорусские компании могут снижать стоимость выпускаемой продукции и закрепляться на рынках других государств. Милиция Беларуси получила около 200 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом рассказали в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты заблокировали более 30 платежных реквизитов преступников. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть почти 15 человек. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: К новостям в мире.
1: Как минимум 12 человек погибли в Индии из-за сильных ливней. Ситуация развернулась в одном из регионов в северной части страны. Непрекращающиеся дожди привели к образованию паводков. Потоки воды повреждают дома, дороги и даже уносят за собой оставленные автомобили. Точное количество пострадавших не сообщают. Экстренные службы ведут поисково-спасательные операции. Метеорологи предупреждают, дожди в пострадавшем регионе Индии не закончатся в скором времени. Новостям регионов. Специалисты разных структур продолжают проверять состояние жилья ряда граждан в Минской области. Например, такие мероприятия идут в Крупском районе. Представители местной власти и отдела МЧС недавно осмотрели некоторые частные дома в деревнях Каменке и Староселье. Эксперты изучили степень повреждения печей, электропроводки и газового оборудования в зданиях. Также специалисты напомнили людям о важности соблюдения правил пожарной безопасности. И в завершение выпуска. Международная федерация футбола может заработать более 15 миллиардов долларов по итогам чемпионата мира по футболу. Об этом пишет британское издание The Telegraph. Согласно расчетам журналистов, FIFA получает значительные деньги за счет услуг отелей и продажи билетов на матчи, в том числе на вторичном рынке. При перепродаже мест объединение забирает свою комиссию как с покупателя, так и бывшего владельца квитка. Напомню, на матче некоторых игр Международной федерации футбола продавали билеты по стоимости как минимум в сотни тысяч долларов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 71 копейку белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Ветер слабый, порывы до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 23 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.

0: добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, где сняли ограничения на посещение лесов и что обнаружили ученые.
1: Новости.
0: Беларусь готова развивать сотрудничество с Мозамбиком по ряду направлений. Об этом заявил министр иностранных дел нашей республики Максим Рыженков по итогам встречи с лидером африканского государства Даниэлом Шапу. Например, официальный Минск может помочь Мапуту в механизации сельского хозяйства и развитии местной сферы добычи полезных ископаемых. Также Беларусь желает использовать порты Мозамбика для поставок отечественной продукции в страны Африки. Учреждения среднего специального образования Беларуси начали прием документов у абитуриентов. Об этом сообщили в Министерстве образования. Как отметили в ведомстве, большинству потенциальных желающих нужно подать бумаги в колледжи до середины августа. Точные сроки зависят от степени аттестата человека, предпочитаемой формы обучения и необходимости сдачи вступительных испытаний. В целом, заведения начнут публиковать списки поступивших в течение первых двух недель следующего месяца.
1: К новостям в мире.
0: Странам Европы следует активно работать над разрешением кризиса между Россией и Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Германии. Он отметил, что США пока уделяют конфликту относительно небольшую долю внимания. Глава ведомства уверен, в такой ситуации государства региона должны взять на себя инициативу в попытках остановить боевые действия. Напомню, ранее стало известно, что страны Европы рассматривают возможность переговоров с Россией в будущем. К новостям регионов. Ограничения на посещение лесов начинают снимать в Минской области. Сейчас такие меры отменили власти шести районов в западной части центрального региона. В их числе Копольский, Молодечнинский и Столбцовский. Местные зеленые массивы открыты для любых посещений. В леса остальных районов нельзя заезжать на механическом транспорте и разводить там костры. За нарушение норм грозит штраф вплоть до 1350 рублей. Отслеживать точную информацию об ограничениях можно по интерактивной карте на сайте Минлесхоза. И в завершение выпуска. Команда ученых из Китая обнаружила самый древний из известных образцов янтаря. Открытие совершили на северо-западе Поднебесной. Исследователи изучали фрагменты угля из региона и заметили в нем небольшие вкрапления смолы. Анализ показал, что возраст элементов составляет около 385 миллионов лет. Предположительно, вещество сформировалось из остатков растений. Исследователи уверены, их открытие позволит лучше понять механизмы жизни фауны древней Земли.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 88 копеек, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 71 копейку белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мы вновь расскажем о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Категория 16+.
1: Обзор автоновостей. Мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: Не люблю я эту фразу, но давайте разбираться. В чем? Да хотя бы в том, что по итогу дешевле. Авто с ДВС или электрокар? Этот вопрос очень остро стоит на форумах, посвященных автомобилям. Слава богу, есть автолюбители математики, которые сделали доброе дело за нас. Будут цифры, сам не люблю, но вы держитесь.
0: АЗС.
2: Итак, возьмем условный пробег на соточку. Что мы имеем? Бензин 95-й 2 рубля 68 копеек за литр. Расход 7,4 литра на сотку. 100 километров получается у нас почти 20 рублей.
0: Электрокары.
2: А теперь электромобиль. Расход 15,8 кВт-часов на 100 километров. Смотрите, какие плюсы. Ночная зарядка дома. 0,18 рублей кВт-часа. Это получается 2,80 рублей, что в 7 раз дешевле уже. А дневная зарядка дома – это 4 рубля 70 копеек. Быстрая зарядка на станции – это уже, конечно, 11 рублей 50 копеек. Но в любом случае почти в 2 раза дешевле бензина.
0: Автосовет.
2: Что у нас получается? Шах и мат, бензоеды. А теперь давайте сделаем еще и временной итог. За 3 года на электричке вы экономите от 8 тысяч до 12 тысяч наших кровных, что, согласитесь, никогда лишним не будет, особенно если вы с нестабильным окладом каким-то образом. И это я уже не говорю о том, что обслуживание электричек быстрее и куда дешевле.
0: Личное мнение.
2: Только не подумайте, что я вас к чему-то склоняю. Дедова жига всегда топ. Для души, так сказать. Но учитывая то, какой реверанс выписывают россияне на границе, покупая наш бенз и в целом ситуацию в мире еще более нестабильную, чем моя психика с утра в понедельник, то, может быть, электрокары — это и правда выход?
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». И помните, экономия экономией, а душа душой.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор на МВ-радио. Летняя, сочная, малиновая. Минск.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
3: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди и грозы. Ветер слабый, до 6 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 16. Днем от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: реклама на Минской волне.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее.
1: Мам, пап! Мы решили поутюжить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди и грозы. Ветер слабый, до 6 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 16. Днем от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.
1: Наши на Минской волне.

реклама на «Минской волне». 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

объявляем лето.

0: реклама на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди и грозы. Ветер слабый, до 6 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 16. Днем от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

МВ Радио. Минск 97.4 FM.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди и грозы. Ветер слабый, до 6 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 16. Днем от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
2: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди и грозы. Ветер слабый, до 6 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 16. Днем от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.
1: МВ-радио.

0: Реклама.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди и грозы. Ветер слабый, до 6 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 16. Днем от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра. МВР.

0: реклама на Минской волне.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди и грозы. Ветер слабый, до 6 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 16. Днем от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио. Минск 97.4.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, возможны дожди и грозы. Ветер слабый, до 6 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 16. Днем от 20 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.